0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шоди у хам нист, дуст, зучи шави шад, ки хам

0: Коротко о главном.
1: Внешнеторговый оборот республики около 6 миллиардов долларов. В Сагдийской области планируют построить новую железную дорогу. В стране планируют запустить международный телевизионный проект «Выжить в Таджикистане». Посольство США объявило прием заявок на стипендиальную программу. В республике ожидается угроза сели и загрязнения атмосферного воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Вчера мы попытались взглянуть на отношения глазами мужчин, а сегодня дадим слово женщинам. Если бы женщины отвечали мужчинам, возможно, это звучало бы примерно так. Мы понимаем, что вам бывает трудно говорить о своих чувствах. Но когда вы молчите, нам приходится догадываться. А догадки редко приводят к пониманию. Иногда достаточно нескольких слов. «Я устал», «Я переживаю», «Мне нужно время». Это помогает нам чувствовать себя ближе к вам. Вы говорите, что вам важно уважение. Нам тоже. Когда наши заботы, труд и переживания замечают и ценят, мы чувствуем, что нас любят и ценят. Уважение должно быть взаимным. Вы хотите, чтобы мы говорили прямо? Но иногда мы мечтаем, чтобы вы замечали что-то без просьб. Усталость в глазах, тревогу в голосе, переполненные домашними делами дни. Не потому, что вы обязаны читать мысли, а потому, что внимание – это тоже проявление любви. Вы хотите чувствовать себя нужными, а мы хотим чувствовать себя не только нужными, но и любимыми. Не только тогда, когда готовим, убираем, воспитываем детей или решаем семейные проблемы, а просто потому, что мы есть. Вы говорите, что боитесь неудач. Поверьте, женщины тоже боятся. Боятся потерять близость, доверие, семью. Боятся оказаться недооцененными или услышать, что их старания ничего не значат. Когда вы уходите в себя, мы часто думаем, что причина в нас. Когда вы не рассказываете о своих переживаниях, мы начинаем искать ошибки в себе. Поэтому откровенность – это не слабость, а подарок отношениям. А еще женщины могли бы сказать: «Нам не нужен идеальный мужчина, нам нужен настоящий. Тот, который умеет признавать ошибки, смеяться над собой, заботиться о близких и не бояться быть искренним. Мы не ждем, что вы решите все наши проблемы, но хотим знать, что мы одна команда. Возможно, самое важное, что могли бы сказать женщинам, мужчинам, звучит так: мы не ваши противники, мы не судьи и не экзаменаторы, мы те, кто хочет идти рядом. И когда мужчина и женщина перестают выяснять, кто прав, а начинают понимать друг друга, выигрывают оба. Отношения – это не борьба характеров. Это искусство слышать то, что стоит за словами, и видеть человека за его ошибками. Дорогие мои слушатели, очень надеюсь, что слова, сказанные как мужчиной, так и женщиной, заставят вас задуматься над вашими отношениями в семье и исправить ошибки, чтобы жить стало легче и счастливее. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.jay. Як.
7: 1:59.30. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеигӣ Себастиан Цавия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
0: делай громче радио Азия плюс

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چیزی؟
0: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Внешнеторговый оборот республики с начала года составил около 6 миллиардов долларов. В Сагдийской области планируется построить новую железную дорогу. Посольство США объявило прием заявок на стипендиальную программу. Далее подробности этих и других событий. Внешнеторговый оборот республики с начала года превысил 5 миллиардов 700 миллионов долларов. Основу таджикского экспорта составили минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, текстильные материалы и изделия, а также продукция растительного происхождения. В структуре импорта преобладали минеральная продукция, машины и оборудование, недрагоценные металлы и изделия из них, растительные и готовые пищевые продукты, а также продукция химической промышленности. В тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана по итогам текущего года вошла и Швейцария, с которой объем товарооборота превысил 1 миллиард долларов. Лидерами же по объему внешней торговли с республикой по-прежнему остаются Китай и Россия. За первые 5 месяцев года товарооборот с Китаем достиг почти 1 миллиарда 44 миллионов долларов, увеличившись на 50%. Торговля с Россией составила 1 миллиард 11 миллионов долларов, рост составил 23%. В Сагдийской области планируется строительство новой железной дороги протяженностью 171 километр, которая соединит города Истаравшан и Истиклол с районом Спитамен, пишет Сухпресса. Отмечается, что проект обсуждался на встрече председателя области Раджаб Ахмадзода с президентом Пекинского института науки, техники и исследований Чэнь Хэ. В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования проекта. В республике пройдут съемки популярного российского ТВ-шоу, в котором звездная и народная команды соревнуются за главный приз в размере 10 миллионов рублей. В этот раз реалити-шоу будет называться «Выжить в Таджикистане». Развлекательная программа покажет приключения героев на фоне уникальной природы, познакомит зрителей с особенностями таджикского гостеприимства, возможностями туризма и сервиса, сообщает Министерство культуры страны. Для реализации инициативы в стране находится делегация российского «Газпром-медиахолдинга», которая обсудила детали проекта с министром культуры страны. Отметим, что до этого единственным городом Центральной Азии, где снимался проект, был Самарканд. Посольство США объявило прием заявок на стипендиальную программу «Хаббард Эйч Хамфри» на 27-28 годы. Программа рассчитана на опытных специалистов и дает возможность пройти 10-месячное обучение в США, повысить профессиональные навыки и развить лидерские качества. Подать документы можно через сайт посольства США в Таджикистане. Последний срок подачи документов – 12 июля. С 1 по 3 июля в связи с упадением осадков в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской и Хатлунской областях сохраняется угроза селевых явлений локального характера, сообщает агентство по гидрометеорологии. Со 2 по 4 июля в городах и районах Хатлунской области, районах республиканского подчинения и в городе Душанбе ожидается пыльная буря и мгла. Гражданам рекомендуется в таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон, еду, реклама.
3: Челюяк, челюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Радио «Азия Плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.
8: Азия Плюс. Радио. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلیس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз, ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамоми би оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда, файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефона и дорая реклама.
13: Чилюяк, чилюяк.
14: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хабар, Тахиль, Фарухат, Азербьюз, Баруйхан и Шишунит.

0: فقط در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. В Душанбе продолжают ликвидацию незаконно созданных объектов. Представители российского вуза проведут в Таджикистане вступительные экзамены. Далее подробности этих и других событий. Совет группы Всемирного банка принял очередное решение об утверждении второго этапа грантового финансирования проекта строительства Рагунской ГЭС в размере 300 миллионов долларов США. Было подчеркнуто, что проект Рагунской ГЭС занимает центральное место в долгосрочной стратегии развития Таджикистана и имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и создания новых рабочих мест. Вместе с тем, его реализация будет способствовать совершенствованию системы управления в энергетическом секторе, расширению торговой экономического взаимодействия и привлечению партнеров по развитию в рамках поэтапной инвестиционной программы. В Душанбе продолжается проверка подвальных жилых домов и парковок. В рамках проводимых рейдов рабочая группа выявила новые факты нецелевого использования подвальных помещений и парковок столицы. По данным столичной милиции, в одном из жилых домов по улице Зарнисор некий гражданин организовал в подвале игру картинг. Еще один случай зафиксирован на улице Карабаева района Фердовси, где в подвальном помещении действовала пейнтбол-зона. Сообщается, что владельцам объектов сотрудники милиции с ними провели разъяснительные беседы о необходимости прекращения незаконной деятельности. После этого помещения были переоборудованы под парковочные места. Власти призывают предпринимателей освободить подвальные помещения и привести их использование в соответствии с утвержденной проектной документацией. Представители Воронежского государственного технического университета приедут в Таджикистан для проведения выездных вступительных экзаменов на новый учебный год. Об этом сообщает государственное учреждение Центра международных программ. Экзамены пройдут в Душанбе с 2 по 8 июля. В Худжанде они также состоятся в эти же сроки по установленному графику. Выпускников школ, которые хотят поступить в Воронежский государственный технический университет, приглашают пройти регистрацию и получить дополнительную информацию в Центре международных программ по телефону 223-23-59. Еще раз повторю номер от телефона 223-23-59. И в конце сообщу грустную новость. В Таджикистане скончался известный актер и юморист Бахтер Рахимов, более известный как Гарипшо из юмористической группы «Гарипшо Компания». О его смерти сообщили друзья и близкие в социальных сетях. Его юмористические сценки и видеоролики пользовались большой популярностью, а самого артиста многие считали одним из самых узнаваемых представителей таджикского юмора. Церемония прощания и джануза состоятся сегодня в селе Ноджи города Гисара. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: На Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, том мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Машав аз тунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нух. Диджей Бакайгир.
5: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
6: Ба рақами 94-888-828 фирис.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Вчера мы попытались взглянуть на отношения глазами мужчин, а сегодня дадим слово женщинам. Если бы женщины отвечали мужчинам, возможно, это звучало бы примерно так. Мы понимаем, что вам бывает трудно говорить о своих чувствах, но когда вы молчите, нам приходится догадываться, а догадки редко приводят к пониманию. Иногда достаточно нескольких слов: «Я устал», «Я переживаю», «Мне нужно время». Это помогает нам чувствовать себя ближе к вам. Вы говорите, что вам важно уважение. Нам тоже. Когда наши заботы, труд и переживания замечают и ценят, мы чувствуем, что нас любят и ценят. Уважение должно быть взаимным. Вы хотите, чтобы мы говорили прямо, но иногда мы мечтаем, чтобы вы замечали что-то без просьб. Усталость в глазах, тревогу в голосе, переполненные домашними делами дни. Не потому, что вы обязаны читать мысли, а потому, что внимание – это тоже проявление любви. Вы хотите чувствовать себя нужными, а мы хотим чувствовать себя не только нужными, но и любимыми. Не только тогда, когда готовим, убираем, воспитываем детей или решаем семейные проблемы, а просто потому, что мы есть. Вы говорите, что боитесь неудач. Поверьте, женщины тоже боятся. Боятся потерять близость, доверие, семью. Боятся оказаться недооцененными или услышать, что их старания ничего не значат. Когда вы уходите в себя, мы часто думаем, что причина в нас. Когда вы не рассказываете о своих переживаниях, мы начинаем искать ошибки в себе. Поэтому откровенность – это не слабость, а подарок отношениям. А еще женщины могли бы сказать: «Нам не нужен идеальный мужчина, нам нужен настоящий. Тот, который умеет признавать ошибки, смеяться над собой, заботиться о близких и не бояться быть искренним. Мы не ждем, что вы решите все наши проблемы, но хотим знать, что мы одна команда». Возможно, самое важное, что могли бы сказать женщинам-мужчинам, звучит так: «Мы не ваши противники, мы не судьи и не экзаменаторы, мы те, кто хочет идти рядом». И когда мужчина и женщина перестают выяснять, кто прав, а начинают понимать друг друга, выигрывают оба. Отношения – это не борьба характеров. Это искусство слышать то, что стоит за словами, и видеть человека за его ошибками. Дорогие мои слушатели, очень надеюсь, что слова, сказанные как мужчиной, так и женщиной, заставят вас задуматься над вашими отношениями в семье и исправить ошибки, чтобы жить стало легче и счастливее. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.J. 3.5.
4: 7.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: Коротко о главном.
6: Главы МИД Таджикистана и США обсудили вопросы сотрудничества. Таджикистан получил прямой доступ к финансированию Зеленого климатического фонда. Отечественные школьники завоевали 19 медалей на Международной олимпиаде в Лондоне. Число погибших после разрушительных землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек. Верховный суд США подтвердил право на гражданство по рождению. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: رقم تلفن اداره رکلاما
5: 41 41.
6: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – прекрасное время года, но жара может стать настоящим испытанием для малыша. Как помочь ребенку чувствовать себя комфортно в жаркие дни? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом прежде всего нужно следить за питьевым режимом ребенка. Предлагайте малышу воду почаще, даже если он сам не просит. Грудничков важно чаще прикладывать к груди. Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она позволит коже дышать и защитит от перегрева. Лучшее время для прогулок – это утро до 11 часов и вечер после 18 часов, когда солнце уже не такое активное. Не забывайте и про головной убор. Панамка или легкая кепка должны стать обязательными спутниками каждой прогулки. Дома старайтесь поддерживать комфортную температуру. Проветривайте комнаты утром и вечером. Используйте шторы, чтобы защитить помещение от прямых солнечных лучей. И обязательно обращайте внимание на самочувствие малыша. Вялость, покраснение кожи, необычная сонливость или отказ от питья могут быть признаками перегрева. В таком случае важно перенести ребенка в прохладное место и предложить ему воду. Пусть лето дарит вашей семье только радостные моменты. Ну а комфорт малышу подарят подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные дышащие материалы защитят нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио Азия Плюс.

Радио. Азия Плюс.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

подчеркивает свободу. Именно об этом данная композиция.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی غفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس

0: سو آدر توجیکستان یوزدا.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сироджидин Мухридин и Марко Рубио обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана и США. Отечественные школьники завоевали 19 медалей на Международной олимпиаде в Лондоне. Верховный суд США подтвердил право на гражданство по рождению. Далее подробности этих и других событий. Глава МИД республики Сироджидин Мухридин встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-американских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего партнерства на принципах равноправия, взаимного уважения и долгосрочного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Были также рассмотрены возможности увеличения объемов взаимной торговли, улучшение инвестиционного климата и привлечение американских компаний к реализации проектов в приоритетных секторах экономики Таджикистана. Ученики международной школы Душанбе завоевали 19 медалей на Олимпиаде Teen Eagle в Лондоне. Олимпиада проводилась по двум направлениям – английский язык и математика. В копилке нашей команды 3 золотые медали. Их завоевали Аниса Зухурзода, Ясмина Асланкулова и Исмаил Ахмадзода, а также 9 серебряных и 7 бронзовых наград. В соревнованиях приняли участие 565 школьников из 28 стран, представляющих 107 учебных заведений. Число погибших после разрушительных землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, пострадали свыше 5000 человек, около 16 тысяч остались без жилья, а десятки тысяч жителей до сих пор считаются пропавшими без вести. По официальным данным, стихия повредила 774 здания, из которых 189 были полностью разрушены. Спасательные работы в Боливарийской республике продолжаются. Таджикистан получил прямой доступ к ресурсам Зеленого климатического фонда, что позволит стране самостоятельно привлекать грантовое финансирование для реализации национальных климатических проектов. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды страны. В настоящее время при поддержке Зеленого климатического фонда в республике реализуются 9 проектов и программ, а также ведется подготовка новых инициатив, направленных на повышение климатической устойчивости страны, отмечает Комитет. Верховный суд США отклонил инициативу президента Дональда Трампа ограничить право на получение гражданства страны по рождению. В тексте решения Верховного суда говорится, что все лица, родившиеся в Соединенных Штатах или прошедшие процедуру натурализации и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Америки и того штата, в котором они проживают. Отметим, что нынешний глава Белого дома Трамп стремился отменить предоставление гражданства по праву рождения детям лиц, находящихся в США лишь временно или не имеющих на то надлежащего разрешения. Это было одним из его главных приоритетов в рамках ужесточения миграционной политики. Трамп подписал этот указ в первый же день своего второго президентского срока. Между тем, нынешнее решение Верховного суда Трамп назвал прискорбным для страны, отметив, что его можно легко исправить в Конгрессе путем принятия соответствующего закона при поддержке президента, написал он в своей социальной сети Truth Social. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: О, да, дорогие друзья, мы как навигатор сегодня выступаем, чтобы вы двигались правильным путем и правильном направлении, чтобы не свернули куда не нужно. Двигайтесь прямо, добавьте звук своему радиоприемнику, наслаждайтесь эфиром радиостанции Азия Плюс, уважаемые друзья. Ну а самое главное, конечно же, открывайте то самое второе дыхание. Ради этого, в принципе, собирается целая команда из двух человек в студии радиостанции Азия Плюс, уважаемые друзья. Те же самые люди. Андрей Соколов меня по-прежнему так и зовут, а рядом довольная, улыбается. Ну, я рад всегда ее видеть в хорошем расположении духа. Лола Абдуназарова, друзья, встречайте.
1: Именно так. Всем привет, друзья. Всем потрясающего дня сегодня желаем. И, конечно же, большой плюс в том, что мы добрались ровно до середины недели.
0: Это плюс?
1: И сделали это незаметно. Мы перескочили понедельник, теперь так. Уже раз, и среда.
0: Прям
1: это,
0: знаешь, уже... как из фильма с пультом, знаешь,
1: конечно,
0: с пультом по жизни.
1: Конечно, как будто мы переключили, да, что-то. Получается, это уже такой, знаешь, некий экватор. Мы, получается, на вершине, откуда, я надеюсь, для всех открывается прекрасный вид. Друзья, пусть
0: вид
1: сегодня вот этот,
0: да,
1: прекрасный вид, он вас вдохновляет, пусть подарит вам бодрость и хорошее настроение. Ну, а мы будем вместе открывать второе дыхание. Так что присоединяйтесь.
0: Да, и Фархот уже присоединился и говорит: салам алейкум. Всем пламенный привет и всем-всем хорошего, прекрасного настроения, да. На днях с детьми был в аквапарке. Вот и отправляет нам, как я понимаю, уже видео довольно интересное. Так...
1: Вот можете вы, Фархот, в нужный момент, вот да, в самое вот это вот рабочее время отправить нам то вкусняшечку какую-то, то вот какой-то отдых замечательный. Вот молодец, вы нас, видимо, тоже так мотивировать стараетесь. Спасибо вам за это большое.
0: Да, спасибо, Фархот, спасибо.
1: Вот а лицо Андрея говорит, что мы за вас рады, но не от всей души.
0: Я без зависти говорю, нет, абсолютно.
1: Она даже не чувствует.
0: В моем голосе ее нету.
1: Не сквозит, да,
0: прям. Абсолютно этой зависти нет в моем голосе. Да, рады за вас, на самом деле. Слушайте, я вот тоже хочу прямо отправиться в аквапарк. Знаете, на самом деле я это обязательно скоро сделаю. А, все, Фархот, вот это была последняя точка. Я вот все сомневался, идти, не идти, все, иду. Все, спасибо.
1: Конечно, посмотри, какая потрясающая вода. Вон и принцесса там маленькая плескается, и
0: да,
1: все это так красиво.
0: Фархот гармонично. Загорает.
1: Фархот загорает,
0: кстати,
1: молодец.
0: Фархот, надеюсь, не сильно загорели? Или, надеюсь, сильно загорели?
1: Вот так даже, да? Молодец, ты тоже молодец.
0: Нет, на самом деле, ты знаешь, я уже был в аквапарке, но не в большом. У нас есть еще и большой аквапарк. Когда-то он, кстати, был одним из крупнейших аквапарков в Центральной Азии. Я был поменьше, и, кстати, ты знаешь, у меня уже первая кожа с меня уже слезла, первый слой, знаешь? Mm-hmm. Это хороший знак. Обычно я за лето сбрасываю несколько раз
1: кожу, да?
0: Да, кожа как змея, так что все нормально.
1: Нет, так как у меня тоже светлая кожа, я, несмотря на то, что тоже куда-то выбираюсь, отдохнуть, загореть, но делаю это аккуратно.
0: Три слоя сметаны.
1: Я использую, да, специальные средства, чтобы потом не было ни больно, ни неприятно, поэтому у меня все под контролем.
0: Ой, ой. Дорогие друзья, вот с кем я работаю? Человеком, у которого все под контролем. Ну и ладно. Вот, добавляет Фархот, да, загар получил приличный, все-таки 4 часа под палящим солнцем не прошли даром. Ну да, само собой. Солнце у нас очень любвеобильное, скажем так. И очень жарко действительно сейчас. Но рады. На самом деле, друзья, действительно, выбирайтесь к воде. Мне кажется, это самый идеальный отдых, который только можно придумать. Вот так, друзья.
1: Именно так. Согласна с тобой полностью. Поэтому, друзья, конечно, если есть такая возможность, или вы в предвкушении того самого отдыха, желаем, чтобы он был вот такой вот. Яркий, красивый, легкий, незабываемый.
0: Именно так. Лето все-таки оно мимолетно пролетит довольно быстро. Как курс валют, который стартует прямо сейчас в эфире «Азия Плюс».
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонии ва 56 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонии ва 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии ва 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонии ва 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонии ва 46 дирам. مرزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نفتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماماً نفتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. Ordinal, dar Asia Plus.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: У меня был бы шок, точно. И, наверное, минут 10 я просто бежал бы от своего автомобиля, если бы такое увидел,
8: а
7: друзья.
8: Я бы даже сначала, наверное, подумала, что что-то перепутала. Там уже точно занято, и, возможно, это даже не мой автомобиль, потому что, ну, действительно, всякое может случиться.
7: Ты думаешь, каждый водитель похож немного на медведя?
8: Каждый водитель может что угодно, я думаю, поместить в свой автомобиль. Вот здесь, да.
7: Да, на самом-то деле очень прикольно. Давай мы расскажем одну новость, одну интересную. По-моему, в США отправляемся мы сегодня, в Колорадо. Открыв дверь своего пикапа, автовладелец увидел там незваного гостя. Когда Энди Керриган подошел к своему припаркованному пикапу, открыл дверь, он был вынужден быстро, конечно же, отскочить в сторону. Дело в том, что внутри машины житель Симбот Спрингса, это Колорадо, США, увидел гостя, которого уж точно не должно было там быть, уважаемые друзья. Совершенно?
8: Да, именно так. На сиденье расположился, кто бы вы думали, медведь. Самый настоящий. Он деловито сидел, да, как у себя там в берлоге. Обшаривал все вокруг в поисках еды. И даже открывшаяся дверь и тот факт, что его рассекретили, вообще никак не отвлекли зверя от его интересного занятия. Ты знаешь, он там даже не перестал вот поднимать что-то, ковыряться.
7: Бардачок открыт.
8: Да, то есть он-то хозяйничает, и все нормально. А там вы уж извините, пожалуйста, подождите.
7: Да, Энди пришлось, конечно, вооружиться доской, чтобы прогнать мишку. Правда, конечно же, какие-то наносить увечья он не стал и не пришлось этого. Достаточно было лишь помахать грозным оружием. Владелец, конечно же, с облегчением убедился, что салон пикапа не пострадал. Иначе винить было только медвежьи когти. В принципе, никто тебе не восстановит салон автомобиля. Но свою и свою, конечно, забывчивость. Потому что просто элементарно забыл закрыть дверь, когда уходил. Мужчина, конечно, не закрыл окно, точнее, автомобиля, и именно этим воспользовалось хитрое животное, хитрый медведь.
8: Представляешь, какой молодец. Да. Он додумался через окно открыть дверь, залезть туда, да,
7: такой
8: посидеть.
7: Такой медведь-форточник такой.
8: Да, да, действительно.
7: Бывалый. Форточник.
8: Он посидел, отдохнул. Возможно, может, и нашел что-то даже для себя полезное. Просто от страха там владелец мог и не разглядеть
7: этого. Не, ну, согласись, этого. У каждого водителя какая-то вкусняшка обязательно лежит.
8: Да,
7: там, бардачки
8: скорее всего.
7: Покопаться, там какие-то конфетки, шоколад. Шоколадные батончики, возможно.
8: Может быть, да, какие-то снеки.
7: Какие-то снеки определенные. Ну, шоколадные батончики летом, конечно, не знаю, наверное, все это растает, но вот снеки точно, какие-то печенюшки там вкусные. А вот медвежатки, оказывается-то, падки вот на
8: они,
7: все это.
8: Они, оказывается, в теме.
7: Да, они в теме,
8: тоже
7: конечно.
8: Об этом знают. Поэтому
7: чипсы те же самые.
8: Мне кажется, нужно уже давным-давно в США водителям уже страховать свои автомобили от проникновения вот таких вот гостей.
7: Медведей?
8: Потому что, правильно, если что-то потом случится вдруг с этим самым авто, ну, как бы ему скажут, извините.
7: Да, слушай, Слушай, это современная интерпретация сказки. Знаешь, такой, открываешь дверь автомобиля. А кто сидел в моей машине? А
8: кто открывал
7: бардачок, чтобы взять мои вкусняшки? Да-да-да.
8: Кто там помял?
7: Я тут медведь такой. Это я. И все. И у тебя инфаркт.
8: Действительно, потому что, ну да, вот так вот ты не надеешься, конечно, на это не рассчитываешь, но оказывается такое вот случается.
7: Случается, если ты, конечно же, живешь где-то рядом с лесом, где есть вот эти вот медведи. На самом-то деле, очень много видеороликов в сети, когда люди отгоняют медведей от своих жилищ, иногда спасают даже каких-то животных, чтобы они их не своровали. То есть медведи, знаешь, шустрят, я тебе так могу сказать. Это очень забавные, с одной стороны, но довольно-таки опасный хищник.
8: Конечно, да, лучше, конечно, они очень умные.
7: Да, лучше вживую с ними не встречаться. А ты знаешь, однажды у меня такой случай очень довольно интересный был. Я был в Москве, и однажды рядом, вот где я просто находился, стоял, по-моему, ждал своего знакомого, остановился очень красивый такой, знаешь, автомобиль. Это, по-моему, был какой-то, знаешь, такой грузовой такой автомобиль, и очень украшенный, красивый. Вы знаешь, как в США бывают же такие автомобили, вот эти вот траки, но украшенные прям.
8: Да.
7: Прям красивые такие,
8: обычно
7: нарядные.
8: Обычно они используют, да, для какого-то,
7: да,
8: мероприятия.
7: Да, там какие-то украшения, все-все-все-все. И в какой-то момент водитель вышел из автомобиля, и мимо проходил человек. Ему, видимо, стало просто любопытно. Он никогда, видимо, не видел таких траков интересных. И, знаешь, он так вот поднял... А окно, кстати, тоже было открыто в этот момент. И он так поднялся, так... И только хотел посмотреть, и так, знаешь, морда собаки прям вот так вот, так, неожиданно.
8: Там все было вот под контролем.
7: Там специальная была такая собачья сигнализация, да.
8: Как раз-таки вот для таких незваных гостей.
7: Именно так, наверное. И знаешь, вот представь, вот человек идет, и в какой-то момент прям, а знаешь, собака там не маленькая такая была, я тебе могу сказать. И в какой-то момент я просто даже не представляю, что ощутил вот в эти минуты этот любопытный человек.
8: Ну, как минимум, это будет для него уроком. Ты знаешь, в следующий раз в чужие машины заглядывать он уже, наверное, так обеспеченно не будет.
7: Слушай, а хорошая, оказывается, сигнализация в виде собаки, знаешь, оказывается.
8: Согласна.
7: Надежная, так я скажу. Вот такая интересная история, да. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вы медведя в своей машине не встретите. Хотя они у нас тоже есть, но я думаю, что не в таких больших количествах. Так что встретить медведя в салоне своего автомобиля у нас в Таджикистане, наверное, равно, наверное, 0,0000, где-то вот 1%. Тем не менее, дорогие друзья, берегите себя. Все-таки температура за окном довольно-таки высокая. Даже в салоне автомобиля тоже бывает жарковато. Так что, уважаемые водители, уважаемые пешеходы, берегите, пожалуйста, себя. Бутылочку воды с собой прихватите. Не надо чего-то сладкого, как это любит Мишка, знаешь, сладкого и каких-то снеков.
8: И не только Мишка, кстати.
7: И не только Мишка. А вот водичку обязательно с собой возите. Друзья, мы делаем остановку небольшую в виде... что у нас стартует?
8: Да. Анонс полезной информации, хорошая музыкальная композиция, и мы снова вернемся.
7: Да, друзья, возвращаемся в нашу светлую студию и продолжим наше замечательное общение. В общем, скоро будем.
4: Сархат Тихабарго, Сироджиддин Мухриддин ва Марко Рубио ҳамкориҳои миёни Тоҷикистон ва Амрикоро баррасӣ карданд. Мактабачагони тоҷик дар Олимпиадаи байналмилалии Лондон соҳиби 19 медал шуданд. Тоҷикистон ба маблағгузориҳои фонди иқлими сабз дастрасии мустақим пайдо кард. Теъдоди фотидагони заминларзаҳои Венесуэла аз 1700 нафар ҳам зиёд шуд. Додгоҳи олии Амрико ҳаққи шаҳрвандӣ аз рӯи таваллуд ро тасдиқ кард. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
9: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ох, да, дорогие друзья, вы знаете, на самом деле приятно, когда приходят гости, собираются, но есть хлопоты, да, по этому поводу. Надо накрыть стол, конечно же, хлебосольный, красивый, сделать ту самую знаменитую мясную нарезку.
3: Не только сырную.
2: Ну, не только, вот и сырную
3: еще,
2: тоже.
3: Да, я тоже люблю.
2: Да, замечательно. Вот ты знаешь, я не особо люблю, когда вот приходят гости. Мне гостей-то я люблю, но меня постоянно запрягают по этому поводу, потому что, как мне сказала моя супруга, как говорит мне моя мама, говорит, у тебя так идеально получается нарезать тоненько сыр, колбасу. Говорит, ты просто идеальный нарезатель вот сыра и колбасы. И ты знаешь, вот это все достается мне, получается. И вот эти все, вот получается, мясные
3: ровные
2: закуски.
3: Ломтики, да, зависят от тебя.
2: Само собой. Я не знаю, как это у меня получается, но, тем не менее, постоянно эту задачу почему-то поручают мне, дорогие друзья. Наверное, пора мне тоже купить вот этот слайсер, чтобы быть свободным в этом.
3: Чтобы,
2: время.
3: Да, наконец-то быть
2: да,
3: свободным.
2: Да, давайте сегодня поговорим про идеально ровно нарезанные кусочки колбасы и сыра, как в ресторане. Но сегодня поговорим мы, конечно же, про устройство. Называется оно слайсер или ломтирезка, друзья. Та же самая. Специализированный такой прибор для быстрой нарезки продуктов. И причем красивой такой нарезки.
3: Да, действительно, от некоторых известных компаний вот поступил такой чудо техники. И давно уже, давненько действительно есть. И там огромное количество, кстати говоря, аргументов за эту самую упаковку. Ты знаешь, говорят и про идеальные ломтики. То есть нарезка получается такой безупречной, ровный, одинаковой толщины. Ты можешь прям буквально рассчитать от 1 до 15 миллиметров. Это очень сложно действительно добиться обычным каким-то ножом. Это, опять же, экономия времени, которая позволяет буквально за несколько минут подготовить вот эти красивые нарезочки, сырную, мясную и даже овощную, ты знаешь, на любую, притом, компанию. Но, опять же, польза, да, есть. Он незаменим, этот самый слайсер, если вы сами, допустим, вялите мясо, солите рыбу, печете домашний хлеб или сушите фрукты, овощи. А вот, например, для каких-то таких целей, для чипсов тех же самых, да, домашних, все это очень и очень оказывается за.
2: Да, я тоже за, конечно же. Ну, вот аргументы против тоже есть. Габарит, конечно, прибор занимает очень много места на столешнице или в шкафу. Сложность мытья, чтобы тщательно отмыть дисковый нож, каретку и защитные элементы от, конечно же, того прилипшего сыра или жира, потребуется время. Ну и фактор лени. В большинстве случаев хозяйки предпочитают не доставать аппарат ради пары бутербродов. Достаточно просто взять нож и нарезать ту же самую колбасу. Альтернатива. Во многих супермаркетах продукты бесплатно нарезают, кстати, на профессиональном оборудовании сразу при покупке. Вот так вот тоже очень удобно.
3: Именно так. И в общем получается, что на домашней кухне этот самый слайсер превращается в такой громоздкий агрегат, который нужно постоянно доставать, собирать, потом долго осторожно отмывать вот эти вот ножи. То есть покупка целесообразна лишь для больших семей или любителей готовить, где он будет использоваться прям постоянно. В остальных же случаях, да, он занимает очень много места, требует долгой чистки, ну и с тонкой нарезкой, как ты уже сказал, справится какой-нибудь качественный нож или
2: конечно,
3: вот, сервис в супермаркете.
2: Вот ты знаешь, я вот думаю, что для ресторана это вообще незаменимая вещь, потому что, когда подаешь блюдо, надо красиво, тоненько нарезать овощи, мясо, то же самое, да, это, мне кажется, идеальная штука, она обязательно должна присутствовать на кухне какого-то заведения, скажем так. Но вот для дома нет, я согласен, это очень муторно, очень долго,
3: да.
2: И, наверное, я буду расчехлять эту штуку, наверное, раз в год, наверное.
3: Вот, согласна.
2: Чтобы нарезать ту же самую ровную колбаску.
3: Сначала нужно найти куда-то, куда поставить, то есть место для этой штуки.
2: Да, конечно.
3: Он очень большой, очень тяжелый. Тяжелый, как правило, ты знаешь, потому что вот эти ножи, это все, да, тяжелые.
2: Мне супруга скажет, зачем это, когда есть ты?
3: Вот, и как бы, да, всегда есть. А ты знаешь, хотя я тебе хочу сказать, когда-то меня прямо это очень-очень поразило, приятно, потому что много лет назад я была впервые за границей, в гостях, и вот мы, кстати, тоже поехали поехали в большой такой мегамаркет. И вот там действительно мои друзья, родственники, они делали обычно покупки, и у нас в то время еще такого не было. А там действительно, когда покупали, допустим, какие-то продукты определенные, сыр тот же, колбаску, там даже хлеб, то есть каждый мог подойти и прям попросить, чтобы нарезали вот в определенной толщине, ты знаешь, эти самые продукты. За этим было так приятно наблюдать. Ты знаешь, реально эти красивые ломтики, то есть вся палочка колбасы, предположим, или там половинка, превращается вот в эти вот красивые, уже заранее нарезанные ломтики.
2: Да,
3: то есть,
2: интересно.
3: Да, я прям, знаешь, с удовольствием за этим наблюдала.
2: Я бы тоже наблюдал, но я в основном не наблюдаю, я принимаю участие в этом.
3: Да, сложно.
2: А готов бы со стороны просто понаблюдать, конечно, да. Но ты знаешь, в этом тоже есть свое какое-то удовольствие, когда ты нарезаешь вот эти вот колбасы, да, вот создаешь мясную, сырную тарелку.
3: Ага, все-таки есть.
2: Всегда
3: да,
2: огрызочки-то остаются, а огрызочки идут в расход. Да.
3: Вот, всегда сытый.
2: Да, всегда сытый, 100%. И когда гости собираются, мне говорят, а что ты ничего не ешь? Я как бы уже...
3: Да я уже...
2: Поел?
3: Да, я уже успел.
2: Я уже успел все попробовать. Да, плюсы тоже есть, в общем. Но ты знаешь, еще меня заставляют вот это прям нарезать, я тоже не особо люблю. Салат оливье.
3: Вот, ага, знаешь, вот, там тоже нужно да, мастерство. Да, там прям... Ты знаешь,
2: ну, да. У меня получается прям хорошие такие кубики.
3: Ну, правильно, да. У тебя же и опыт какой
2: само
3: есть.
2: Само собой. Я уже... Уже лет 15 уже, вот как минимум такой, у меня длиннющий опыт. Как только, знаешь, вот женился, так сразу и стал тем самым нарезателем
3: и
2: в семье.
3: И опыта стал, да, набираться. Ну
2: конечно.
3: Что, будем теперь тебя так и звать, нарезатель.
2: Да если что, зовите, на мероприятия какие будут. Правда, не гарантирую, что весь продукт окажется на столе, потому что половина окажется во мне.
3: Да, здесь нужно будет быть готовым.
2: Да, тут надо быть готовым, 100%. Вот так вот, друзья. Ну а мы, давайте мы сделаем остановку небольшую, уважаемые наши слушатели. Стартует у нас тут реклама, конечно же, другие музыкальные рубрики. Мы возвращаемся уже в следующем часе.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефон идорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато микунад. Гуворост мисли музыки бренди сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر بنده ابرنوک پیشگویی میکند. حرارت در خروخ 32 درجه گرم، در خوجند 32 درجه گرم، در بختر 39 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری 34 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی ولیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Ну, приветствуем. Ну что, дорогие, родные, семья наша, вот так вот, по-другому и не скажешь, уважаемые друзья, потому что за время работы роднимся с вами просто вот буквально на уровне родственников. Ну, а как по-другому, дорогие друзья? Ну и на правах родственников мы к вам сейчас зайдем в гости. Ну, а точнее, конечно же, мы уже это сделали. Главное, добавьте звук своему замечательному радиоприемнику, и вот в общей компании родственников, друзей мы проведем ближайший час. Друзья, второй час уже стартует, а мы набираем обороты, чтобы провести это время вместе с вами. Кстати, Ло, смотри, уже первый месяц пролетел. Сегодня уже стартовал второй месяц лета, а мы еще не в отпуске.
7: Ну так можешь идти, вот собираться прямо сейчас и идти.
6: Да, что? Серьезно?
7: Нет, конечно, шутка. Сегодня Международный день шутки. Тоже мне собрался.
6: Я-то обрадовался
7: да,
6: уже.
7: Да, друзья, конечно, уйду всем я. Потрясающего настроения. Желаем, вливаемся во второй час и, конечно, говорим про праздники, чтобы сделать наш день еще более ярче.
6: И правда, Международный день шутки. Я думаю, что в коллективе обязательно есть какой-то коллега определенный, который травит анекдоты с утра и до вечера. И самый такой веселый в коллективе наверняка такой есть. Обязательно сегодня скажите ему спасибо. Потому что именно такие люди разукрашивают наши дни, делают их яркими, позитивными. Так что да, Международный день шутки. Не забудьте пошутить тоже. Но в хорошем смысле этого слова.
7: Конечно. Мне кажется, и юмор, и шутки всегда должны быть добрыми и хорошими. Ты знаешь, потому что сейчас уже делится... Нет, знаешь, юмор тоже делится... На черный, например, да, на какой-то негативный. Мне вот, например, это не нравится. Я считаю, что все шутки, все какие-то положительные, позитивные моменты, связанные с ним, должны быть искренни и очень добры. И праздник, кстати, пусть и неофициальный, тоже очень добрый. Посвящен позитиву, добрым каким-то розыгрышам,
6: хорошо,
7: шуткам.
6: Ладно.
7: И, конечно же, мне кажется, вот каким-то
6: хорошо,
7: приколом
6: Хорошо, буду иметь в виду. Mm-hmm. Так, еще сегодня отмечается день изобретения солнцезащитных очков. 826 лет, друзья, представьте себе, как давно человечество придумало это устройство. Слушай, я вот недавно смотрел одно очень увлекательное видео про эскимосов. Знаешь, вот люди, которые живут на севере, в основном по части. И оказывается, если смотреть очень долго на белый снег, это тоже может вызвать слепоту определенную. И вот они придумали тоже своего рода такие специальные очки. Но правда, не солнцезащитные, они брали просто кости животных, делали такие маленькие прорези внутри, и оказывается, если вот носить вот такие вот очки, ты не ослепнешь. То есть, получается, вот от вида снега. Ну, потому что все-таки кругом все белое. И таким образом можно получить определенный вид слепоты. И вот ты знаешь, представь себе, человечество, оказывается, давным-давно все это сделало и придумало.
7: Конечно, так что, да. Представила и представляю каждый год, когда у нас только вот начинается как раз яркое солнышко.
6: А
7: это
6: когда
7: еще
6: у нас не бывает яркое солнышко?
7: Да,
6: скажи мне, пожалуйста.
7: Бывает.
6: Мне кажется, круглый год можно носить солнцезащитные очки.
7: Зимой. бывает, не бывает. Но вообще, да, у нас, конечно же, всегда очень тепло, и солнышко по большей части, конечно же, светит ярко. Поэтому, да, это действительно очки солнцезащитные, очень такой важный аксессуар, который защищает наши глаза от вредного излучения. Поэтому, друзья, помните, что именно так мы можем защищать наше зрение. Нам необходимы солнцезащитные очки. Если кто-то живет на севере, и вот там без снега, как в случае с эскимосами, там можно обойтись, в принципе. Но если действительно где-то, где очень жарко, или там, где действительно... Вот, кстати, когда на отпуск куда-то в отпуск собираются люди, едут на отдых, там, допустим, где тоже на какие-то горнолыжные курорты, там тоже, ты не заметил, всегда дают снаряжение и дают очки. Обязательно.
6: Да, конечно.
7: Ну что тоже там действительно слепит этот самый снег, глаза, все белоснежно. Поэтому, да, друзья, защищайте свои глаза, помните, что это очень важно.
6: Ну, вот сейчас время уже 12 часов 16 минут, показывают часы нашей студии. И ты знаешь, мне кажется, на улице солнцезащитные очки уже тебя не спасут. Там уже нужно... Есть такие, знаешь, у пожарных есть такие костюмы специальные, когда вот сильный пожар такой, они прям внутрь вот так вот заходят в этом костюме.
7: Огнеупорный.
6: Вот эта вот штука нужна, по-моему, вот сейчас на улице.
7: Скорее всего, да. Если нет какого-то головного убора, зонта, если нет, да, еще чего-то, что может вас защитить от ярких, палящих солнечных лучей, то да. Ну, конечно, в такое время лучше вообще обойтись и вот без надобности не выходить на солнышко.
6: Ты знаешь, наши люди, мне кажется, очень рискованные в этом плане, потому что очень много людей сейчас на улице, тем более обеденное время, многие торопятся вкусно пообедать. Ну, в общем, всем приятного. Ну, идем вперед, друзья, еще один праздник интересный, Международный день фруктов сегодня. Вот, так вот,
7: что касается обеда, обязательно добавляйте в свой рацион, друзья, конечно же, это польза, это здоровое питание, это вообще радость, это такой замечательный вкус, все это от свежих фруктов. Поэтому обязательно их добавляйте и сейчас заряжайтесь вот этими витаминками, пока, конечно, вот такой вот замечательный теплый сезон и есть такая возможность.
6: А ты знаешь, у нас вообще это очень прикольно получается. Правда, не знаю, это вредно или полезно, не знаю, но мне такой завтрак очень нравится, когда свежие абрикосы такие, прямо вот такие сочные абрикосики, или виноград и свежая горячая лепешка. Вот такой вкусный завтрак прям. А наш такой традиционный, национальный.
7: Согласна.
6: Потрясающе.
7: Я вообще
6: правда, практически... не знаю, полезно это или не полезно, я не диетолог, но это вкусно.
7: Все полезно, что касается фруктов и овощей, я всегда об этом говорю.
6: Но подожди, тут есть нюанс.
7: А нет, есть нюанс в том, чтобы это правильно употреблять. Вот об этом нужно помнить. А что касается пользы, то в каждом овоще... Во-первых, нужно знать, какие овощи и фрукты нельзя смешивать. Вот, здесь тоже есть своя хитрость. А люди очень часто об этом забывают.
6: Я заметил одну вещь. Рядом сидит очень правильный человек, дорогие друзья.
7: Дорогие друзья,
6: максимально правильный.
7: Ты запоминай, это все может пригодиться, кстати.
6: Сейчас блокнот возьму, сейчас буду записывать.
7: Бесплатные, поэтому имей в виду. На самом деле, да, друзья, действительно, фрукты это очень-очень полезно. И, кстати, в этот день, благодаря этому празднику, во многих городах сейчас проходят, ты знаешь, даже фруктовые фестивали.
6: Да.
7: Люди создают что-то из фруктов. Они действительно угощают друг друга. Они, кстати, вот делятся всякими вот этими рекомендациями полезными, и это тоже важно. Поэтому, друзья, вот прям самое время, ешьте фрукты.
6: Так, Рахмат Улоту добавляет, я на диете, можно поменьше о вкусной еде говорить. Да, конечно, сегодня Международный день куриных крылышек, кстати говоря, отмечается еще.
7: Вот вам и поменьше, Рахмат Улот. Все как просили. Андрей любит у нас, он вообще душевный человек, очень добрый. Поэтому обращайтесь, если что.
6: Да, есть такое.
7: Ну что там с крылышками?
6: Да, все хорошо там, все замечательно. Мне кажется, это тоже из Кентукки нам пришло оттуда, откуда-то из США, друзья. И сейчас это просто покорило весь мир, дорогие друзья. Не только крылышки, но и голени, ну и многое-многое другое.
7: Ты прав, это опять же тоже неофициальный праздник,
6: конечно.
7: Действительно, ну который стал уже таким, знаешь, гастрономическим в разных странах, он все-таки уже отмечается и посвящен, конечно, этому знаменитому американскому блюду, которое сейчас уже очень популярно во всем мире, вот, но действительно, мне кажется, что каждый хоть раз пробовал эти самые крылышки, и вот огромную популярность, оказывается, они имеют именно как крылышки на гриле. Ты знаешь?
6: Да,
7: вот.
6: Без что разницы, как еды. Они всегда вкусные. Можно и на гриле, ладно. И еще сегодня в этой жизни я сам себе актер и сам себе режиссер. День режиссера, дорогие друзья, сегодня отмечается еще. Вот так вот. Наверняка у каждого из нас есть какой-то свой любимый, особенный режиссер, которого вы цените, и фильмы, наверное, пересмотрели уже 2521 раз.
7: Конечно,
6: согласен.
7: Именно так. Поэтому всех режиссеров, всех тех, которые руководят созданием произведений искусства, искусства, в кино, в театре, на телевидении, кстати говоря, и радио тоже у нас тоже есть. А поэтому, да, мы
6: звукорежиссеры,
7: да, мы с большой радостью поздравляем этих людей.
6: Вот так вот, друзья. Ну что, праздник сегодня достаточно много, но мы делаем остановку в виде коммерческой паузы, курса валюты и других музыкальных рубрик, и скоро возвращаемся к вам.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
8: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 56 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонӣ ва 46 дирам. مرزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماماً نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
5: О, Ромазиза, и лоджаш хаст аллергия. Рагою би зуд ва би хав аз аллергия.
4: Зуд? Яне?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила би хав аст.
4: Ман би ту чикор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти би аллергия аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Ваш заказ. Эфир под соусом.
7: Подаем горячим и всегда к обеду.
8: Ну что, друзья, мы вернулись. И правда, сегодня у нас не горячее к обеду, а скорее такое прохладное, прохладительное. Да, будем говорить про интересный, популярный напиток. Сейчас в социальных сетях набирает как раз он популярность. Это такой необычный кофейный напиток. Эспрессо-бомба. Вот так.
9: Какое название?
8: Это такой вирусный летний кофейный тренд, который представляет собой освежающий микс из крепкого кофе, цитрусов и газировки. Необычное сочетание ингредиентов создает такой яркий, сбалансированный вкус, он отлично утоляет жажду в жаркую погоду. Вот расскажем даже про рецепт.
9: Да, очень прикольно, прикольно. Ты знаешь, вот кофе, конечно, летом пить в основном по утрам я люблю, а тут и можно даже днем себе позволить во время прям жаркого дня. Оригинальный рецепт включает в себя 4 простых компонента. Двойной эспрессо составляет такую кофейную базу. Тоник добавляет газированную текстуру и легкий такую хининовую горчиночку. А что за тоник, правда? И только лимона и лайма, или лайма, что есть. Подчеркивает естественную кислинку зерен. Ну и щепотка соли. Главный секретный ингредиент, который приглушает кофейную горечь и усиливает вкусовые оттенки. Ну, кстати, тоник, вот, может быть, наверное, просто газированная вода.
8: Это освежающий газированный напиток.
9: Да?
8: Любой.
9: Любой.
8: В принципе,
9: какой
8: да.
9: Хотите,
8: поэтому
9: да.
8: Это уже на усмотрение того самого человека, который будет себе собирать этот самый коктейльчик.
9: Прикольно.
8: Да,
9: скажу
8: но
9: тебе.
8: Вообще, несмотря на то, что какие-то даже, знаешь, немного диковатые, получается, сочетание ингредиентов, как это, да, соль, кофе,
9: ну,
8: все это смешать.
9: Про соль я слышал, кстати, с двойным эспрессо, вот. Я слышал такое.
8: Но многие сейчас уверяют, что вкус коктейля способен приятно удивить, особенно тех, кто вообще никогда с этим не сталкивался и не пробовал. Потому что соль как раз уменьшает горечь вот этого кофе, да, натурального, особенно двойного. Цитрус подчеркивает фруктовые оттенки этой самой бомбочки вашей. Ну, а тоник с пузырьками и легкой сладостью такой делает вкус более сбалансированным. И хотя в тонике, вот как ты уже сказал, содержится этот горький хинин немножечко, вот именно он в сочетании с кофе создаст удивительный, но такой гармоничный вкус.
9: О, интересно. Но мне кажется, если не любите какой-то напиток газированный, просто обычную газированную воду можно добавить. Ну, как вариант. А как приготовить все это дома, друзья? Приготовить эту бомбу несложно, звучит страшно. Наполните высокий стакан кубиками льда, выдавите сок из дольки лимона или лайма в лед, туда же бросайте саму цедру, добавьте щепотку соли и залейте все это тоником до краев. Но аккуратно потом уже вливайте свежесваренный двойной эспрессо, чтобы он, конечно же, красиво смешался с газировочкой. При желании можно добавить сироп по вкусу и перемешать перед употреблением. Вот и все, в коктейле готов кофейный, летний, яркий, сочный, тонизирующий
8: именно
9: и освежающий.
8: Так. Коктейль, кстати, это сравнивают и с классическим эспрессо-тоником. Есть такое, просто кофе в сочетании с тоником. Но вот добавление других ингредиентов, в частности, разности соли выводит вообще вкусовой профиль на совершенно новый уровень. И говорят, что напиток действительно хорошо утоляет жажду и отлично освежает в жару.
9: Вообще, так что нужно попробовать. Вообще, если так взять, что немножко соли, немножко сахара, это как такие некие усилители вкуса всегда. Вот даже некоторые блюда, которые сахар не предназначен, и все равно его туда иногда даже добавляют. Тоже, чтобы вот именно, знаете, усилить вкус. Так что, почему бы и нет. Ну, соленый кофе я пил, я пробовал. Мне как-то не мое. Я даже несколько рецептов читал. Кофе по-турецки с солью, к примеру, я тоже готовят очень часто. И, ну, как-то, знаешь...
8: Я тоже больше по сладенькому. Ты знаешь, если вот честно признаться...
9: Нет, я вообще не сладкий и не соленый.
8: Я люблю.
9: Я без сахара пью кофе.
8: Я люблю кофе, чтобы он был сладкий, поэтому... Если не сладкий, то обязательно с каким-нибудь вкусным десертиком, чтобы тоже было сладенько.
9: А ботинка буржуя.
8: Да, я, например, пью так. Но, ты знаешь, что касается именно соли, я вот хочу отметить, это действительно даже не просто, наверное, знаешь, какие-то вкусовые оттеночки добавляет. Это еще и полезно. Ведь соль сама по себе, она же действительно участвует в водно-солевом балансе у нас в организме.
9: Ну, у нас
8: вот
9: правильный человек присутствует.
8: А почему говорят, что нужно, да, чтобы не было обезвоживания, иногда вот эти солевые растворчики употреблять. И деткам часто советуют. Поэтому это действительно полезно, ты знаешь, будет. Вот.
9: Да,
8: если все правильно сделать.
9: Но если вдруг вы заказали кофе, и он оказался соленым, дорогие друзья, то, знаете, возможно, это слезы бариста.
8: Нет, это действительно щепоточка соли, которая очень хорошо помогает удерживать жидкость в организме, предотвращая обезвоживание, друзья.
9: Хорошо.
8: Так что пейте летом на здоровье, и пусть ваши напиточки будут не только вкусными, но и полезными.
9: Вот так, да. А не больше не отнимешь и не добавишь. В общем, попробуйте приготовить вот этот вот удивительный коктейль, который сейчас просто трендится во всех соцсетях. Эспрессо-бомба. В общем, всем приятного вкуса, аппетита и, конечно же, освежение, которого так нам не хватает сейчас в жаркую погоду. Друзья, делаем остановку в виде анонса полезной информации, мира цифрах и возвращаемся к вам.
10: Коротко о главном.
11: Эмомали Рахмон и глава Зеленого климатического фонда обсудили изменения климата и сохранение ледников. Таджикистан представил туристический потенциал в Китае. Из-за аномальной жары во Франции Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Гол капитана сборной Узбекистана признан самым красивым группового раунда чемпионата мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
12: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Радио «Азия Плюс».

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня? Не переживай, есть выход. Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера. «Второе дыхание» – включай энергию дня. Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
4: Ой, друзья, я, кстати, рада. Вот эта вот новость, она уж давно рвалась, честно говоря. Многие обсуждали, переобсуждали уже все это. И любители мультфильмов, такие вот, как я, в частности, мне кажется, будут очень довольны тем,
5: не,
4: что...
5: Не, я рад тоже, но вот, долго ждать придется опять.
4: Долго придется ждать, обидно. Но мы дождемся. Про осла и Шрека снимут отдельный фильм, друзья.
5: Наконец-то,
4: да.
5: Он
4: наконец-то
5: заслужил.
4: Наконец-то, конечно, у самого конечно харизматичного персонажа Шрека. То
5: бедолага
4: есть,
5: с драконом
4: самый...
5: живет.
4: Ослик. Ты все это не можешь принять,
5: конечно,
4: да, как данность. Но теперь у самого того знаменитого осла появится...
5: У каждого ослика
4: фильм
5: есть свой дракон.
4: Есть, вот, да. У каждого, видимо. Но киностудия Universal и DreamWorks объявили дату выхода спин-оффа знаменитого мультфильма, и премьера намечена на 30 июня, правда, 2028 года.
5: Так долго? Ну что вы, издеваетесь, DreamWorks? Ну что вы, ну подшустрите немного, пожалуйста, а? Друг, да, зеленого орга снова будет озвучивать Эдди Мёрфи, конечно же, ну а как иначе, который отвечал за голос персонажа во всех, в принципе, фильмах, где был этот ослик. Новая часть под названием «Осёл» станет приквелом истории и расскажет, как жил тот самый ослик до встречи с хмурым великаном. Фанаты помнят, что в третьем фильме, когда кот в сапогах спрашивал осла о его прошлом, тот сразу менял тему и не хотел об этом говорить. А тут все расскажут и покажут.
4: Кстати, вот да, главная интрига фильма, каким же был осел до того, как встретил этого самого зеленого огра, и по сюжету оригинального фильма 2001 года именно эта встреча и запустила цепочку событий, которая привела к спасению принцессы Фионы и разрушению проклятия. Теперь уже зрителям предстоит узнать, что же все-таки было до. Ну а еще мы подробнее узнаем о семейной жизни с драконихой.
5: Вот,
4: да,
5: Камер,
4: все,
5: конечно,
4: кто про что-то говорил.
5: Он и, там, кстати, а уже их... многодетный отец.
4: Вот,
5: уже,
4: а
5: да,
4: их в большом потомстве, это да, уже целых 6 у них дракона-ослика.
5: Кстати, ослики с крыльями, да, кстати, это тоже очень прикольно.
4: Да, дракона-ослика.
5: А комик, который подарил голос самому болтливому персонажу в истории анимации, Эдди Мёрфи, признается, что всегда был готов к такому повороту. Я всегда говорил, что буду играть в Шреке вечно. Осёл — отличный персонаж. Я люблю весь актерский состав. Я был очень рад, когда услышал о том, что хотят сделать сольник про осла. И я полностью за, говорит Эдди Мёрфи. Молодец.
4: Кстати, в режиссерском кресле проекта окажутся сразу двое. Это Чарли Бин, известный по фильму «Лего Ниндзяго», и «Леди и бродяги». А также Мэтт Флинн, это автор «Плохих парней», кстати говоря.
5: Я вот не понимаю, как он тут зачесался вообще.
4: Да, у людей снимать.
5: Что ты там делаешь,
4: что-то
5: парень?
4: Что-то интересненькое.
5: Это не боевик. Ну ладно. Новый фильм станет уже третьим спин-оффом франшизы. До этого уже вышли две части про кота в сапогах. Он тоже клевый. А вот 30 июня 2027 года состоится премьера долгожданного Шрека 5. Вот так вот, дорогие друзья.
4: Кстати, ждем. Да, действительно, одна из самых успешных, не только популярных, но действительно успешных франшиз. Да. Напомним, что за 25 лет 4 фильма о Шреке собрали в мировом прокате более 2,9 миллиардов долларов. С учетом двух спин-оффов про кота в сапогах, общая касса превышает 4 миллиарда долларов.
5: Ого.
4: Оригинальный Шрек 2001 года, кстати, стал первым обладателем Оскара за лучший анимационный фильм.
5: Не, ну клевый. Первый вообще просто вот самый безбашенный,
4: да,
5: самый
4: это
5: просто...
4: прям был такой бомбический
5: прям
4: мультфильм.
5: My love просто вообще.
4: И да, он сразу же разлетелся на какие-то афоризмы, цитаты, согласись, до сих пор мы где-то вспоминаем что-то и действительно вот говорим об этом самом мультфильме. Поэтому я всегда с нетерпением ждала вот продолжение каждой части, каждого
5: спин-оффа. Да, конечно. Да, ты знаешь, вот это хорошо, конечно, мульт, но и в жизни тоже есть люди похожие на Шрека, тот же самый Иосиф Пригожин.
4: Ой, а я про осла да. всегда вспоминаю, что есть кстати, вот эти самые люди, которые прям один в один напоминают ослика.
5: Кто это?
4: Дети часто, кстати, напоминают. Ты знаешь, когда идешь куда-то с ними или что собираешься делать, вот эти бесконечные
5: разговоры.
4: А сейчас, а уже, а теперь, вот осел все время там, знаешь, когда они ехали вот в это вот далекое государство, царство. А теперь доехали, а уже доехали, а мы приехали. Вот
5: уже можно, а уже нельзя.
4: Да, да, да. Поэтому вот про осла, кстати, я даже чаще, чем про Шрек вспоминаю.
5: А, да, кстати, да. Ну ладно, в общем, друзья, ждать нам еще очень долго. Ужас какой-то просто вообще. Вот все эти киностудии просто вот меня сейчас обидели. Я вот хочу
4: не
5: сегодня,
4: обижайся.
5: Здесь и сейчас.
4: Для того, чтобы вышел хороший мультфильм, да, или фильм, нужно время.
5: Вот, кстати, вот Шокруг подкидывает еще одну классную, мне кажется, идею, в каком направлении франшиза может двигаться. Дети Шрека и осла выросли, наверное. Вот он добавляет ему. Потом и про них снимут тоже спин-оффы
4: да,
5: отдельные.
4: Кстати, для деток тоже может быть.
5: Там уже будут вот эти вот летающие ослики, да, ой, ужас.
4: И маленькие огры.
5: Кто знает, может быть, у кота в сапогах тоже уже появилось потомство, и эти тоже дети подросли. Ну, в общем, короче, я так думаю, что у них идей будет предостаточно, да, там они могут уже и внуков, потом правнуков, потом, ну, в общем, ладно. Долго все это могут теперь снимать. Шокруг, вам спасибо, но, правда, вам за это DreamWorks не заплатят.
4: Да, здесь но идея тоже, классная. Конечно, нужно быть к этому готовым, но на самом деле, мне кажется, фанаты уже во всем мире об этом сейчас говорят, потому что действительно большой ажиотаж вызвала эта новость, и поклонники со всего мира, они уже в предвкушении. Я, кстати, вот тоже еще раз напомню, что жду с удовольствием, пойду в кинотеатр посмотреть. Поэтому, да, друзья, смотрите хорошие, добрые фильмы и мультики.
5: Конечно, друзья, но, правда, придется подождать слово. В общем, а вот ее ждать не надо будет, уважаемые друзья. Это, конечно же, коммерческая пауза, она стартует прямо сейчас. А розыгрыш стоит немножко подождать, который совсем уже скоро стартует в третьем часе. Готова дать снова подгузники Юникорна премиального качества. Производится не у нас в стране, друзья, но по уникальной корейской технологии. И добавляет Фарход, я тоже с удовольствием пойду смотреть Шрека.
4: Ой,
5: да,
4: Фарход, конечно, вы наш пойдем. Человек, правильно сделаете, конечно, это вообще так здорово, когда можно прям всей семьей собраться и пойти посмотреть вот какой-то такой интересный, классный мульт. Так что да, всем хорошего просмотра заранее.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухати джей бакайгир. Вайо онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94 800 828 828 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухати джей.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк. Шарики лазаи музыки ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

Участие Post Malone, хит Cold, атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом, контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудут. Сахт душвораст, гардавшондан аз тердоманон. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмавалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон и глава Зеленого климатического фонда обсудили изменения климата и сохранение ледников. Из-за аномальной жары во Франции Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Гол капитана сборной Узбекистана признан самым красивым группового раунда чемпионата мира. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили сотрудничество Узбекистана с фондом, а также проведение 45-го заседания Совета управляющих Зеленого климатического фонда в Душанбе. Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Таджикистаном и Зеленым климатическим фондом, отметив, что оно успешно развивается. Особое внимание на встрече было уделено последствиям изменения климата, сохранению ледников в горных регионах, управлению водными ресурсами, а также снижению рисков стихийных бедствий. В Вашингтоне накануне состоялся 10-й раунд ежегодных политических консультаций между Таджикистаном и Соединенными Штатами. Таджикскую делегацию на переговорах возглавил министр иностранных дел Сироджуддин Мухридин, американскую помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Пул Капур. В ходе консультации стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства на основе взаимного уважения и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности. Кроме того, стороны подчеркнули важность дальнейшей координации в рамках международных и региональных организаций в целях укрепления мира, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Министерство финансов Таджикистана и Министерство экономики и финансов Узбекистана подписали план сотрудничества на этот и 27-й годы. Документ подписали главы ведомств Хайзидин Кахурзуда и Джамшид Кучкаров. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах экономики, финансов, торговли, инвестиций, а также вопросы расширения взаимодействия между профильными ведомствами стран. Отмечено, что подписанный план сотрудничества станет очередным шагом в укреплении взаимодействия между финансовыми ведомствами и будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего партнерства в финансово-экономической сфере. Таджикистан представил свой туристический потенциал на культурной неделе «Джансу Центральная Азия», которая прошла в китайском городе Нанкин. В рамках выставки особое внимание посетителей привлек стенд компании, где были представлены изделия ручной работы, сувениры и картины из драгоценных и полудрагоценных камней Таджикистана. Национальный павильон также ознакомил гостей с природой страны, традиционной одеждой и изделиями народных мастеров. Из-за сильной жары в Париже Эйфелева башня временно увеличилась примерно на 10 сантиметров. По словам инженера и архитектора Бертрана Лемуана, конструкция башни сделана из железа, которое расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. При колебаниях температуры от минус 10 до плюс 40 градусов высота сооружения может меняться примерно на 10 сантиметров. Лемуан также отметил, что из-за неравномерного нагрева башня в течение дня слегка уклоняется в сторону солнца. При этом изменения незаметны невооруженным глазом и не представляют опасности для памятника. Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке в 1889 году. Сегодня ее высота вместе с антенной составляет около 330 метров. Гол капитана сборной Узбекистана по футболу Эльдора Шомурадова в ворота Конго признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба FIFA. Победитель был определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте организации. В той игре Шомурадов открыл счет уже на 10-й минуте матча, перебросив мяч ударом с острого угла. Несмотря на этот гол, сборная Узбекистана уступила Конго со счетом 1-3 и завершила выступление на турнире. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
3: Салом шунавандагони азиз. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر یابنده ابرنوک پیشگویی میکند. حرارت در خروخ 32 درجه گرم، در خوجند 32 درجه گرم، در باختر 39 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری 34 درجه گرم شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی ولیدار زماندیم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Мы здесь, друзья, вернулись снова, конечно же. Ну как же, давайте это время проведем вместе, потому что третий час у нас все-таки завершающий, последний. И напоследок мы всегда хотим вам все-таки подарить частичку своего настроения, чтобы вы продолжали свои рабочие задачи с улыбкой на лице. Добавлять звук своему радиоприемнику, друзья, мы в эфире и готовы снова открывать второе дыхание. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова.
1: Мы здесь, и, конечно, мы здесь именно для того, чтобы сделать ваш день более позитивным, более эмоциональным, более ярким и приятным. Да, друзья, и очень хочется надеяться, что мы с этой миссией справляемся. Желаем вам всего самого наилучшего, потрясающего вайба, как сейчас принято говорить. Пусть он будет действительно праздничным, хотя бы немного, потому что именно так наши дни уже становятся более ярче, они не становятся, не остаются похожими друг на друга, не становятся более серыми и скучными. Да, друзья, давайте вместе делать их еще более энергичнее. Будем вместе заряжать друг дружку на протяжении еще этого ближайшего часа. И, конечно же, друзья, открывать второе дыхание.
0: Да, открывать второе дыхание, друзья. Ну и создавать ту самую прохладную атмосферу. Зимой создаем теплую, сейчас создаем прохладную. Чтобы вам было, ну, по крайней мере, хотя бы не физически, но где-то вот морально, вот как-то вот более прохладнее, что ли. Ну, в общем, друзья, берегите себя тоже. Если вдруг вы ходите сегодня на улицу, не забывайте на голову. Видишь, я всегда говорил еще с прошлого года. Шапку кепку, панамку, да, дорогие друзья. Угу. Любую, сомбреро, не знаю, да все что угодно, что есть у вас под рукой, чтобы не получить солнечного удара или теплового удара. Также бутылочку воды с собой берите. Берегите себя, в общем, уважаемые наши слушатели. Ну, а мы идем вперед, сделаем небольшую остановку в виде нового свежего трека и скоро возвращаемся к вам.
2: Динал Тар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Как ты оскуфился?
8: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
7: Не поняла?
8: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
9: А мастер слова здесь на связи, дорогие друзья. Снова сегодня изучаем молодежный сленг. Сегодня он часто обновляется благодаря социальным сетям. А понимание этих слов помогает тоже уловить суть общения зумеров. Ну и вот сегодня будет такое интересное слово под названием «чичик».
10: Да, немного даже смешное слово. И это словечко сейчас действительно частенько где-то появляется, всплывает.
9: Не, подожди, у нас тоже было такое слово. Ну не «чичик», просто «чек». Как дела, «чек»?
10: «Чек», да, мы вот сокращали «чел», «чек». Или я тоже что-то подобное вспоминаю. Но сейчас молодежь выражается именно так. И слово «чичик» означает абсолютно нейтрального, ничем не примечательного парня, который не вызывает ни ярких симпатий, ни явного раздражения. То есть вот абсолютно ровное отношение. Это такой базовый человек, похожий, прохожий, просто знакомый, чье присутствие вообще никак не влияет на жизнь говорящего. И в отличие от первоначальных предположений о связи с английскими словами, то есть «чек» или «character», то есть филологи думали, что изначально это происходит все, конечно же, оттуда, как частенько это бывает, но все-таки интернет-исследователи сошлись во мнении, что слово «чечек» это просто ласковое ироничное сокращение от русского слова «человечек». Вот. Ну или производная, как раньше было «чел» или «чувак». Вот что-то в этом роде.
9: Назвать кого-то чечиком – это не оскорбление, не комплимент, а констатация просто факта. Человек существует, ну и как бы и все. Ну и он как бы всем безразличен. Чаще всего так говорят именно о молодых людях или мужчинах. К девушкам термин применяется крайне просто редко. Иногда чечиками называют хороших, нормальных парней, которые не вызывают у девушек романтического трепета, а поэтому остаются в статусе просто знакомых.
10: Вот, оказывается, как. А вообще интересно то, что ты знаешь, вот в ТикТок, вообще других социальных сетях уже сейчас сложилась целая шуточная иерархия, так, где у каждого мужского типажа, оказывается, даже есть вот это свое название,
9: так,
10: свое
9: давай
10: имя. Давай, вот, например, Масик. Так. Это такой идеальный, заботливый, зрелый партнер, мужчина, который решает проблемы.
9: Понятно. Тюбик, кстати, есть. Привлекательный внешне, но эмоционально нестабильный парень, склонный к манипуляциям. Видимо, у тюбика иногда все-таки срывает.
10: Да, колпачок или крышка, или что там, у тюбика обычно бывает. Да, действительно, а как по-другому? Есть еще штрих, ты знаешь, это такой дерзкий, даже опасный, немного мутный или даже агрессивный парень, даже с каким-то вот этим криминальным вайбом.
9: Ну и, кстати, вот чечек, золотая середина между ними, он безопасен, в отличие от штриха и тюбика, но не совершает подвигов, в отличие от Масика. Он просто обычный парень. Что, а где скуфа? где я? Я не понял.
10: Да, вот твоей категории.
9: Чего не добавили?
10: Но ты знаешь, именно потому, что скуфами называют не только мужчин, хотя, конечно, частенько это вот именно в адрес
9: скуфиня, мужского пола. Вот есть такое, вот, кстати, вот.
10: Но
9: тоже
10: есть сейчас и про женщин, которые тоже выглядят крайне неряшливо, предпочитают проводить время перед телевизором, ничем особо не интересуются, поэтому, да, уже появилась и скуфиня. Так что...
9: Так, все, да, все, все нормально, гендерный баланс соблюдается. Ну что ж, хорошо, есть, дорогие друзья, теперь вы знаете иерархию всех этих...
10: Да, иерархию, и, кстати, вот если назовут чечиком, что хотя бы теперь люди будут понимать, что это не обидное какое-то слово,
9: да,
10: а то
9: кстати,
10: вот
9: да.
10: звучит, ну, согласись, как-то чечек, ты как, чечек, как дела,
9: чечек,
10: и там непонятно вообще иногда бывает, действительно, неподготовленному человеку, это что, это какое-то новое слово оскорбление, это
9: название чего-то,
10: что
9: это? Добро пожаловать на территорию зумеров, друзья. Ну, в общем, как-то вот так. Ладно, хорошо, буду знать, спасибо. Ну, главное, ты мне иерархию сегодня всю разложила, я до этого, честно говоря, даже не знала об этом.
10: И я, честно говоря, даже не знала и не задумывалась, что, и признаться не стыдно. А вот оказывается, есть. Мы с тобой все-таки, видишь, где-то подальше от молодежи находимся на каком-то расстоянии, потому что мы вот не следим, оказывается, каждым трендом в ТикТок.
9: Ну, все, если меня сын назовет чечиком, ладно, я ругаться или скуфом, ну, по крайней мере, ругаться не буду. Ладно, дорогие друзья, мы делаем остановку, возвращаемся мы совсем уже скоро с нашим розыгрышем традиционным, так что ждите, скоро будем.

0: Вышла батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Мир сказок, друзья, сегодня вас будем погружать с помощью наших вопросов сегодня, друзья. Но прежде правил напомним, что если вы у нас в течение месяца что-то выигрывали, пока вы не допускаетесь, месяц пролетел, ну, как говорится, участвуйте на здоровье. Ну, еще напомним, что номер наш тоже довольно простой, 28-40-107, это телеграм-чат, куда нужно отправлять свои самые безбашенные версии. Ну, а теперь вопрос, друзья.
3: Именно так, да, вопрос, но до этого еще раз всем желаем удачи, обязательно удачи, это мы любим делать. И да, вопрос, как обычно, связан у нас с детками. Внимание, друзья, у какого известного детского писателя первый сборник сказок вышел, когда ему было уже 69 лет?
2: Да, вот. Довольно преклонный возраст,
3: да, что довольно сказать. Преклонный возраст. Ага. Сказки до этого у этого писателя знаменитого, очень знаменитого, выходили, но они не были под его именем, и это был не сборник. А мы говорим именно про сборник сказок, который вышел под его
2: с
3: именем.
2: С официально его именем, да.
3: Да, и это случилось только тогда, когда ему было уже 69 лет.
2: Да, дорогие друзья, на самом деле так очень такой довольно приличный возраст. 69 лет уже как-то даже и не о творчестве уже не думаешь особо. Так, ну что, есть интересные версии. Маршак, кстати говоря, вот есть.
3: Маршак,
2: Андерсон.
3: Андерсон, кстати. Я, кстати, тоже почему-то про Андерсона бы подумала. Ну,
2: Степан,
3: вот так вот.
2: Как еще раз сейчас прочитаем, Писахов. Так, хорошо, спасибо. Кэрол, кстати, вот еще одна есть версия интересная. Спасибо большое. Ну нет, дорогие друзья, давайте мы еще немножко подумаем. Так, подумайте, пожалуйста, еще.
3: Подумайте, да, еще время есть, не очень много, но тем не менее, оно есть. И, кстати, я думала всегда, что вот многие догадаются именно потому, что это, пожалуй, один из самых известных и знаменитых сказочников, друзья. Ага. И сборник этих самых сказок, он тоже очень известный. Ну, по крайней мере, вот мне кажется, для наших ровесников, ты знаешь, да, для них
2: так,
3: известен.
2: Так, Александр Волков. И правильные версии тоже уже вижу. По-моему, целых три человека уже отправили летят, правильные версии. Спасибо большое. Но все-таки самый шустрый у нас сегодня оказалась Хамидова.
3: Хамидова, так, все, поздравляем.
2: Будем поздравлять, ставим аплодисменты для вас. Так, ну что, друзья, читаем интересное сообщение от вас. Так, Ника Шарль Перо, это абсолютный вариант ответа, это правильный. Госпожа Джабаева тоже предлагает Шарль Пьеро. Правильно.
3: Да, но Шарль все-таки Пьеро именно тот самый. И госпожа Хамидова у нас была сегодня первой, получается.
2: Добавляет «Матушка гусыня», видимо, самая любимая из ее сказок.
3: Да, но так именно и назывался сборник. Она права. Первый и самый известный именно сказки «Матушки гусыни». Он вышел в 1697 году, когда писателю было 69 лет. Сборник, кстати, этот мог выйти и гораздо раньше. Но Пьеро, будучи уважаемым академиком и членом Французской академии, опасался насмешек высшего света, так как сказки в то время считались несерьезным и низким жанром.
2: Ну, когда тебе уже 69, мне кажется, тебе уже абсолютно все равно на чужое мнение.
3: Да, опасаться уже, видимо, больше нечего. Да, и вот именно вот по этой ситуации.
2: Вот ты мне за эфиром говорила то, что некоторые свои сказки он написал под другими именами, а точнее под другим именем, именем своего сына.
3: Да, вначале под именем, псевдонимом, да, это был его сын. И потом еще выходили под псевдонимами его сказки и произведения. Да, и очень любил сына, старался его, кстати, вот продвинуть, но у него была, к сожалению, трагичная судьба. Вот. И вот так случилось, что сборник очень-очень интересных детских сказок вышел уже действительно в таком очень преклонном возрасте.
2: Так, ну что, есть, друзья, у нас сегодня победители, так что не переживайте, если сегодня не повезло, завтра обязательно повезет. Участвуйте, побеждайте, пускай удача будет на вашей стороне. Друзья, ну а мы заканчиваем на сегодня наше замечательное общение. Как всегда, мы от вас тоже получили сегодня колоссальный заряд. Этот заряд мы тоже пустим на пользу.
3: Именно так, друзья. Всем желаем потрясающего, красивого, яркого продолжения дня и хорошего, прихорошего настроения. Услышимся с вами завтра в это же самое время.
2: Все, пока-пока, друзья.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفنی اداره رکلامه
9: 41 41. آسیا پلوس.
8: هر روز یک قدم به پیش.
10: زیبای سیاه چشم منه، چشم یابی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Эмомали Рахмон обсудил с главой парламента Саудовской Аравии развитие сотрудничества. Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обсудили развитие трансграничной специальной связи. Силач Навруз Арабов завоевал 2 медали на международных турнирах в Узбекистане. В Азербайджане детям младше 16 лет запретили регистрацию в соцсетях. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в Египте. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум, Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خف است.
1: من به تو چی کار میکردم؟
2: Аллергия, хайо тебе аллергия, аз дорохуна хопусон шаве.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: со Атар Тоҷикистон 15.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон обсудил с главой парламента Саудовской Аравии развитие сотрудничества. Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обсудили развитие трансграничной специальной связи. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в Египте. Далее подробности этих и других событий.

0: Президент республики Эмомали Рахмон принял председателя парламента Саудовской Аравии Абдулу бен Мухаммада бен Ибрагим аль-Ашейха. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, расширение сотрудничества в политической, экономической, социально-культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию совместных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба президента страны. Особое внимание было уделено привлечению саудовского финансирования для проектов национального и регионального значения, сотрудничеству в легкой и пищевой промышленности, фармацевтики, сельском хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма и состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Отечественный спортсмен Навруз Арабов успешно выступил сразу на двух международных соревнованиях по стронгмену в Узбекистане, завоевав две бронзовые награды. Первую награду он выиграл в Хиве в дисциплине по удержанию мяча, где соревновались более 30 атлетов из 15 стран. Затем Навруз Арабов принял участие в турнире Farhood Challenge, который прошел в природной зоне Ташкента. Там Навруз соревновался вместе с узбекистанцем Мухаммадали Тохтамат, и их дуэт также стал бронзовым призером. Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан приняли участие в международном рабочем совещании по вопросам организации и совершенствования трансграничного обмена отправлениями специальной связи. Об этом сообщает служба связи республики. Совещание состоялось в Бишкеке и было посвящено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сфере специальной связи между соседними государствами. Также стороны обменялись профессиональным опытом и рассмотрели совместные подходы к дальнейшему развитию взаимодействия между сопредельными государствами. Как отмечается, участие представителей Таджикистана в международном совещании стало важным шагом на пути укрепления регионального взаимодействия и совершенствования системы международного обмена отправлениями специальной связи. Парламент Азербайджана в третьем чтении принял поправки, запрещающие лицам младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Минвал». Согласно новым правилам, возраст пользователей будут подтверждать с помощью банковской карты, электронной почты и номера телефона. Ответственность за достоверность предоставленных данных возлагается на провайдеров. Подростки от 16 до 18 лет смогут зарегистрироваться в социальных сетях только с согласия законного представителя. Закон вступит в силу через 12 месяцев после его официального опубликования. Граждане Таджикистана могут подать документы на стипендии для обучения в Египте в новом учебном году. Стипендию предлагает университет Аль-Азхар Аш-Шариф и Министерство высшего образования и научных исследований Египта. Об этом сообщает Центр международных программ республики. Направление обучения – курс арабского языка, обучение на бакалавриате, точные математические и технические специальности, изучение арабского языка через Министерство высшего образования Египта. Требования к кандидатам. Кандидат должен быть гражданином Таджикистана, иметь среднее общее образование, знать арабский язык на подходящем уровне и быть готовым к обучению в Египте. Документы принимаются до 15 августа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтати ҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Лето – прекрасное время года, но жара может стать настоящим испытанием для малыша. Как помочь ребенку чувствовать себя комфортно в жаркие дни? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом прежде всего нужно следить за питьевым режимом ребенка. Предлагайте малышу воду почаще, даже если он сам не просит. Грудничков важно чаще прикладывать к груди. Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она позволит коже дышать и защитит от перегрева. Лучшее время для прогулок – это утро до 11 часов и вечер после 18 часов, когда солнце уже не такое активное. Не забывайте и про головной убор. Панамка или легкая кепка должны стать обязательными спутниками каждой прогулки. Дома старайтесь поддерживать комфортную температуру. Проветривайте комнаты утром и вечером. Используйте шторы, чтобы защитить помещение от прямых солнечных лучей. И обязательно обращайте внимание на самочувствие малыша. Вялость, покраснение кожи, необычная сонливость или отказ от питья могут быть признаками перегрева. В таком случае важно перенести ребенка в прохладное место и предложить ему воду. Пусть лето дарит вашей семье только радостные моменты. Ну а комфорт малышу подарят подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные дышащие материалы защитят нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вахтеки лузи нау, сармишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 445
2: 445 метр дарозии тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerce Bank Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Коротко о главном.
4: Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. Таджикистан и Узбекистан заявили о намерении утроить товарооборот. В Душанбе продолжают ликвидацию незаконно созданных объектов. Таджикистан представил туристический потенциал в Китае. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристода.
2: Салом аз Душанбе, кабул, дар як сон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос, хамаш соз, сарде.
2: Тайор, олиджаноб кор карде. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нуқта тиҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани нуму насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта тиҷей.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомонии. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Сочная. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: موجی بوری Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Добрий вечір. З новостями к этому часу в студії Тахміна Хунвалиева. Совет группы Всемирного банка утвердил второй этап грантового финансирования проекта строительства Рагунская ГЭС в размере 300 миллионов долларов США. Было подчеркнуто, что проект «Рагунская ГЭС» занимает центральное место в долгосрочной стратегии развития Таджикистана и имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и создания новых рабочих мест. После полного ввода станции в эксплуатацию, как ожидается, энергосистема Таджикистана будет модернизирована. Это должно помочь устранить сезонный дефицит электроэнергии и повысить надежность электроснабжения. Таджикистан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом заявил министр финансов страны Файзетдин Кахурзуда в Ташкенте на семинаре по региональному сотрудничеству. Отметим, что по итогам 2025 года обмен товарами между странами превысил 700 миллионов долларов. По словам министра, между Таджикистаном и Узбекистаном уже сформировалась устойчивая система экономического взаимодействия. Создаются совместные предприятия, развиваются взаимные инвестиции, цифровые финансовые сервисы, промышленная кооперация и новые производственные цепочки. В Узбекистане работают более 400 компаний с участием таджикского капитала. В Таджикистане зарегистрированы более 160 компаний с участием инвесторов из Узбекистана. Также в стране действуют 112 субъектов с участием капитала из Казахстана, 42 с участием капитала из Кыргызстана и 12 с участием капитала из

0: Туркменистана. В Душанбе продолжается проверка подвалов жилых домов и парковок. В рамках проводимых рейдов рабочая группа выявила новые факты нецелевого использования подвальных помещений и парковок столицы. По данным столичной милиции, в одном из жилых домов по улице Зарнисор некий гражданин организовал в подвале игру картинг. Еще один случай зафиксирован на улице Карабаева района Фердовси, где в подвальном помещении действовала пейнтбол-зона. Сообщается, что с владельцами объектов сотрудники милиции провели разъяснительные беседы о необходимости прекращения незаконной деятельности. После этого помещения были переоборудованы под парковочные места. Власти призывают предпринимателей освободить подвальные помещения и привести их использование в соответствии с утвержденной проектной документацией. Таджикистан представил свой туристический потенциал на культурной неделе «Джансу. Центральная Азия», который прошел в китайском городе Нанкин. В рамках выставки особое внимание посетителей привлек стенд, где были представлены изделия ручной работы, сувениры и картины из драгоценных и полудрагоценных камней. Национальный павильон также познакомил гостей с природой страны, традиционной одеждой и изделиями народных мастеров. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Как сообщает агентство по трудоустройству за рубежом, собеседование пройдет 7 июля в 10 часов утра в центральном офисе агентства. В частности, отелю требуются официанты, хостес, сотрудники по уборке номеров, агенты по работе с гостями и бармены. Оклад от 500 до 900 долларов. Требования к кандидатам – знание английского языка на разговорном уровне, опыт работы в сфере сервиса и гостиничного бизнеса приветствуется. Собеседование пройдет на английском языке. Работодатель, по данным агентства, обеспечивает жильем, транспортом, медицинской страховкой, авиабилетом, рабочей визой и питанием во время работы. Режим работы 8 часов в день, 6 дней в неделю. Собеседование пройдет по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, рядом с пивзаводом. Все консультативные услуги предоставляются бесплатно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
12: Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: دبавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
5: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Недо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вчера мы попытались взглянуть на отношения глазами мужчин, а сегодня дадим слово женщинам. Если бы женщины отвечали мужчинам, возможно, это звучало бы примерно так. Мы понимаем, что вам бывает трудно говорить о своих чувствах, но когда вы молчите, нам приходится догадываться, а догадки редко приводят к пониманию. Иногда достаточно нескольких слов: «Я устал», «Я переживаю», «Мне нужно время». Это помогает нам чувствовать себя ближе к вам. Вы говорите, что вам важно уважение. Нам тоже. Когда наши заботы, труд и переживания замечают и ценят, мы чувствуем, что нас любят и ценят. Уважение должно быть взаимным. Вы хотите, чтобы мы говорили прямо, но иногда мы мечтаем, чтобы вы замечали что-то без просьб. Усталость в глазах, тревогу в голосе, переполненные домашними делами дни. Не потому, что вы обязаны читать мысли, а потому, что внимание – это тоже проявление любви. Вы хотите чувствовать себя нужными, а мы хотим чувствовать себя не только нужными, но и любимыми. Не только тогда, когда готовим, убираем, воспитываем детей или решаем семейные проблемы, а просто потому, что мы есть. Вы говорите, что боитесь неудач. Поверьте, женщины тоже боятся. Боятся потерять близость, доверие, семью. Боятся оказаться недооцененными или услышать, что их старания ничего не значат. Когда вы уходите в себя, мы часто думаем, что причина в нас. Когда вы не рассказываете о своих переживаниях, мы начинаем искать ошибки в себе. Поэтому откровенность – это не слабость, а подарок отношениям. А еще женщины могли бы сказать: «Нам не нужен идеальный мужчина, нам нужен настоящий, тот, который умеет признавать ошибки, смеяться над собой, заботиться о близких и не бояться быть искренним. Мы не ждем, что вы решите все наши проблемы, но хотим знать, что мы одна команда». Возможно, самое важное, что могли бы сказать женщинам-мужчинам, звучит так: «Мы не ваши противники, мы не судьи и не экзаменаторы, мы те, кто хочет идти рядом». И когда мужчина и женщина перестают выяснять, кто прав, а начинают понимать друг друга, выигрывают оба. Отношения – это не борьба характеров. Это искусство слышать то, что стоит за словами, и видеть человека за его ошибками. Дорогие мои слушатели, очень надеюсь, что слова, сказанные как мужчиной, так и женщиной, заставят вас задуматься над вашими отношениями в семье и исправить ошибки, чтобы жить стало легче и счастливее. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой. Азия плюс. Харус. Яка.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк.
5: Радио. Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Лето – прекрасное время года, но жара может стать настоящим испытанием для малыша. Как помочь ребенку чувствовать себя комфортно в жаркие дни? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом прежде всего нужно следить за питьевым режимом ребенка. Предлагайте малышу воду почаще, даже если он сам не просит. Грудничков важно чаще прикладывать к груди. Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она позволит коже дышать и защитит от перегрева. Лучшее время для прогулок – это утро до 11 часов и вечер после 18 часов, когда солнце уже не такое активное. Не забывайте и про головной убор. Панамка или легкая кепка должны стать обязательными спутниками каждой прогулки. Дома старайтесь поддерживать комфортную температуру. Проветривайте комнаты утром и вечером. Используйте шторы, чтобы защитить помещение от прямых солнечных лучей. И обязательно обращайте внимание на самочувствие малыша. Вялость, покраснение кожи, необычная сонливость или отказ от питья могут быть признаками перегрева. В таком случае важно перенести ребенка в прохладное место и предложить ему воду. Пусть лето дарит вашей семье только радостные моменты. Ну а комфорт малышу подарят подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные дышащие материалы защитят нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Як саду хавдара джагарми.
4: Радио и Азия+.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: تنسی سنانی آسیا پلوس

0: готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства обычные, твои публичные.
1: Со Адар Тожикистон, ну да.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاده. بانک، باروی نزدیکون.
5: دیلی گرومچه. رادیو. آزیا پلوس.
6: Someone.

0: Обугаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шурамандай гони азиз. Бином ба итилой агенти Обугаву шиноси Тоджикистон хавоишон тағири обандай пеборис аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нухияҳои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадамба перешел.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
4: رقمی تلفنی اداره رکلام 41 41
5: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – прекрасное время года, но жара может стать настоящим испытанием для малыша. Как помочь ребенку чувствовать себя комфортно в жаркие дни? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летом прежде всего нужно следить за питьевым режимом ребенка. Предлагайте малышу воду почаще, даже если он сам не просит. Грудничков важно чаще прикладывать к груди. Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она позволит коже дышать и защитит от перегрева. Лучшее время для прогулок – это утро до 11 часов и вечер после 18 часов, когда солнце уже не такое активное. Не забывайте и про головной убор. Панамка или легкая кепка должны стать обязательными спутниками каждой прогулки. Дома старайтесь поддерживать комфортную температуру. Проветривайте комнаты утром и вечером. Используйте шторы, чтобы защитить помещение от прямых солнечных лучей. И обязательно обращайте внимание на самочувствие малыша. Вялость, покраснение кожи, необычная сонливость или отказ от питья могут быть признаками перегрева. В таком случае важно перенести ребенка в прохладное место и предложить ему воду. Пусть лето дарит вашей семье только радостные моменты. Ну а комфорт малышу подарят подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные дышащие материалы защитят нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азербайджан, Баруйханы, Шишанида.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вчера мы попытались взглянуть на отношения глазами мужчин, а сегодня дадим слово женщинам. Если бы женщины отвечали мужчинам, возможно, это звучало бы примерно так. Мы понимаем, что вам бывает трудно говорить о своих чувствах, но когда вы молчите, нам приходится догадываться, а догадки редко приводят к пониманию. Иногда достаточно нескольких слов: «я устал», «я переживаю», «мне нужно время». Это помогает нам чувствовать себя ближе к вам. Вы говорите, что вам важно уважение. Нам тоже. Когда наши заботы, труд и переживания замечают и ценят, мы чувствуем, что нас любят и ценят. Уважение должно быть взаимным. Вы хотите, чтобы мы говорили прямо, но иногда мы мечтаем, чтобы вы замечали что-то без просьб. Усталость в глазах, тревогу в голосе, переполненные домашними делами дни. Не потому, что вы обязаны читать мысли, а потому, что внимание – это тоже проявление любви. Вы хотите чувствовать себя нужными, а мы хотим чувствовать себя не только нужными, но и любимыми. Не только тогда, когда готовим, убираем, воспитываем детей или решаем семейные проблемы, а просто потому, что мы есть. Вы говорите, что боитесь неудач. Поверьте, женщины тоже боятся. Боятся потерять близость, доверие, семью. Боятся оказаться недооцененными или услышать, что их старания ничего не значат. Когда вы уходите в себя, мы часто думаем, что причина в нас. Когда вы не рассказываете о своих переживаниях, мы начинаем искать ошибки в себе. Поэтому откровенность – это не слабость, а подарок отношениям. А еще женщины могли бы сказать: нам не нужен идеальный мужчина, нам нужен настоящий. Тот, который умеет признавать ошибки, смеяться над собой, заботиться о близких и не бояться быть искренним. Мы не ждем, что вы решите все наши проблемы, но хотим знать, что мы одна команда. Возможно, самое важное, что могли бы сказать женщинам, мужчинам, звучит так: мы не ваши противники, мы не судьи и не экзаменаторы, мы те, кто хочет идти рядом. И когда мужчина и женщина перестают выяснять, кто прав, а начинают понимать друг друга, выигрывают оба. Отношения – это не борьба характеров. Это искусство слышать то, что стоит за словами, и видеть человека за его ошибками. Дорогие мои слушатели, очень надеюсь, что слова, сказанные как мужчиной, так и женщиной, заставят вас задуматься над вашими отношениями в семье и исправить ошибки, чтобы жить стало легче и счастливее. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Як.
4: 1:59:30. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеигӣ Себастиан Савия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
3: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22 000
5: رادیو آسیا پلاس

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк.
6: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио и Азим.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: ситуацијака аз есхата. То 500 хазор сомони, то як саду бистмо, бистуду фои солона. Есхата. Бонг, баро и нас зикон.
1: Бишонау фабиракс. Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: موزیکا از تمپراتوری +30. آسیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از تر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: تانسی سنانی آسیا پلوس.

0: Азия Плюс. Дараджей Бодой Хаспият.
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт,

Earth, Aryan Bahari. Asia Plus, درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан, Урфи, Китухми Мир Микоремо, Джуз Душман, Намируят. Урфи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза, а с профилхой босифат ваустувор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Баруйшу нидан.
1: Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.